0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что...

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск ФМ 104.2.
1: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Come here, baby.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 26.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 1974-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 1975 года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы, всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы, надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги, вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи, будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы, возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 26.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: «Волга» – часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21, а настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возобновить. Возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы – K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021-го набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свободу.

0: калупа фит.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
7: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
8: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
9: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
10: Ульяновск FM.
11: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
14: ООО «Лисина». ОГРН 123-340-2011-833. Город Волгоград.
9: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: История
1: для слушателей старше 12 лет.
2: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 1974-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 1975 года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы, всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы, надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги, вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи, будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы, возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск ФМ.
1: 104.2.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» рожок крем-брюле. 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стёр коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до +18, днем до +25.
3: Реклама.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные Гарибальди. 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021 набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и двое внуков.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
8: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
9: Предложение ограничено.
10: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
3: Тогда тебе «Вторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль «Вторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте «Вторай.ру».
5: Реклама ООО «Вторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Вторай Эксперт». Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00, 11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО Авторай Эксперт. Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: Авторай Эксперт. Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри» Вознецова. Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение «Богатырей» тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил «Богатырей» за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. «Богатырей» никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до +18, днем до +25.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка застрять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Астрологический прогноз.
1: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы к задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, а кого-нибудь другого. Весы. Не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы. Отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы. День заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги. День, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-2011-833, город Волгоград.
4: Инструментальная музыка на

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Ульяновск FM. Романтический вечер. Oh, Father, tell me.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы

0: задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, а кого-нибудь другого. Весы, не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы, отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы. День заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги. День, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью до +18, днем до +25.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил, оно не скучает, оно умирает со скуки.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Доброй ночи, Ульяновск.
0: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

though, so that I can walk. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.